0: Кириксина тама вагаде бааныга мата серита тенфал. Но ние бале афета гавата сауди баакумна сенема уза баткинда писанна.
1: Ovintis, neimak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.